арсуу япхарак укэх комбинез ки танитку анич хилаткуляка иса курнакана хама ирахтавай хараки чахвай пайч манг тас харакисмай китина гэдэ хичаха ака алхап ки полюс простер гэха испиру ксан кинага хани ирахта япкити алхап хан ма плато 30 боливианс кулхеро ичах песка болиендук ирахт апх 25 боливианс укэруа алхап каракан вальпай чен чани паху барато ки ирахта хайгот хан чани нака хан ирахта вай ханя пай укаман кафайер ма нака хани киван чакама ирахта яп караки тугат якеп ман каня накан чани нака пасам нака ман кафай тан ган чани нака паха хани киу анчакама ирахт кити каука кити хаухер алхап канайру нака хан Ukarakiwan cekama, alhasib karaki.